FM. Вместе в пути. В эфире радиоканал «Область ФМ». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама. Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
1: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангрип» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ТВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
2: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск, Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
3: Пройдите процедуру банкротства с компанией «Бизнес-юрист». Более 18 лет мы оказываем юридическую помощь в банкротстве физических и юридических лиц. Составление договора, конфиденциальность и индивидуальный подход гарантируются. Бизнес-юрист. Котельнич. Улица Советская, 97. Телефон 25-59-92. Через код города 83-32. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
5: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич. Кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич. Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США заявили о начале вывода судов, заблокированных в Ормузском проливе. Эту операцию американский президент Дональд Трамп назвал «Свобода». Глава Белого дома добавил, что операция начнется утром 4 мая по ближневосточному времени. Для участия в операции «Свобода» Вашингтон привлечет эсминцы, авиацию и 15 тысяч военнослужащих.
2: Мир.
1: Арабские Эмираты официально вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти. Решение вступило в силу с 1 мая и стало очередным шагом после выхода страны из ОПЕК и формата ОПЕК+. Как пишут «Аргументы и факты», решение Арабских Эмиратов может повлиять на расстановку сил среди крупнейших нефтедобывающих государств региона.
2: Россия.
1: Подорожание нефти принесет российскому бюджету дополнительно около 200 миллиардов рублей. Сопоставимая сумма была недополучена бюджетом за последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Напомню, после начала войны между Ираном и США цены на нефть резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах в конце апреля превышала уровень в $120.
2: Футбол.
1: Краснодар отпустил «Зенит» в лидеры чемпионата всего на день. Накануне действующий чемпион победил на выезде «Акрон» 1-0 и вновь возглавил премьер-лигу, сместив петербуржцев на второе место. За два тура до конца первенства у Краснодара 63 очка, у «Зенита» 62. Также в воскресенье Сочи дома переиграл «Оренбург» 3-1. Ахмат на своем поле забил два безответных мяча паре НН.
2: Транспорт.
1: Компания Volkswagen представила модель Polo 7-го поколения. Это электромобиль, который может проезжать на одной зарядке до 455 километров и стоит в Германии от 25 тысяч евро. Polo ID – хэтчбэк, построенный на переднеприводной платформе. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Техника «Стелс» для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер «Стелс», магазин «Арсенал», Киров, Московская, 130.
1: Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Титан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
2: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
3: Ищите надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
4: Голод давит. Аппетит рвет на части. Хватит терпеть. Буфет-гриль – твой антиголодный бунт. Курица-гриль – ароматная. Шашлык – сочный. Чебуреки – хрустящие. Бургеры, шаурма, пицца – все на полную громкость. Готовые салаты на любой вкус – это по-нашему. И кофе – ароматный. Котельнич – Советская, 136. Доставка прямо домой. 8-919-52-343-52. Буфет-гриль – огненно-вкусно.
5: Индивидуальный предприниматель Касавдинова Елена Юрьевна. Угренип 32-54-3000-00-77-163.
6: Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители Джут в Вайгач сходи, купи скорей. Компания Вайгач. Все для строительства и содержания бань. Джут, пропитка, утеплители, фольга, камни и многое другое. Базовые 4, Морозовская, 71.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
2: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
3: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Петрович, бетон крошится. Сроки летят. Заказчик уже ругается.
3: Вот поэтому я лью только с Мегабетон Советск. Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. Мегабетон Советск. Бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
4: Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды Forward и Stealth по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин Лидер на Ленина 3 и Олимп на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
5: А электровелосипеды есть?
6: Конечно, есть.
7: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
8: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество, сам видишь.
9: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люксембург.
10: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпарт». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
12: В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет.
13: Погода на Дорожном радио.
14: Спонсор программы «Самозанятая» Кашина Светлана Витальевна. Сегодня в нашем городе ясно, солнечно и плюс 11 градусов. Во второй половине дня без осадков и 18 выше 0. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
15: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
12: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет. «Дорожное радио».

0: или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей.
2: Эй, братан, самое время на природу. В мясном хуторке мясо для отдыха и души. Шашлык сочный, вкусный. Стейки и ребрышки пальчики оближешь. Мясо отборное, маринад огонь. Рецептура от деда, не от батьки. Не ломай голову, где купить. Заходи к нам. Шашлык – это аромат лета. Лето и мясной хуторок. Нам по пути. Котельнич, Советская, 136. Ждем тебя каждый день без выходных. Мясной хуторок.
3: Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
4: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
5: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица? Навес? Крыша? Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангрипп» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда 3». Надежность начинается здесь.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» «О, мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени, икряники и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мега Баттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама. Тарарарарам-бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
2: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
12: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

0: хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо, заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио. У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте. О главном. Американскую операцию «Свобода» в Иране восприняли в штыки. Президент США Дональд Трамп объявил о проведении этой операции по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. В иранском парламенте на это заявили, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в проливе режим судоходства.
4: Мир.
3: Дональд Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке. При этом глава Белого дома отметил и позитивные тенденции в переговорном процессе. Об этом Трамп заявил в интервью израильским журналистам. Американский президент сказал, что хочет заключить с Ираном сделку, которая поможет избежать новой войны в ближайшие несколько лет. Открытие прямых авиарейсов между Россией и Малайзией откладывается из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил посол Малайзии в России Чион Глун Лай. Запуск рейсов планировался на первый квартал нынешнего года. Но с учетом ситуации вокруг Ирана, открытие прямого воздушного сообщения между странами будет перенесено на более позднее время.
4: Россия.
3: Самый любимый предмет большинства российских школьников – английский язык. Его поставили на первое место соответствующего рейтинга почти 50% опрошенных учащихся. На втором месте – обществознание – 48%. Также школьникам нравятся биология, математика и русский язык. В конце списка – физика, химия и информатика. Это показало исследование онлайн-школы номер один.
4: Транспорт.
3: Кроссовер «Лада Азимут» станет первой моделью отечественной марки с панорамной крышей. На главном конвейере «АвтоВАЗа» уже смонтировано автоматизированное оборудование для монтажа такой крыши. Ею будут оснащать около 40% от всех выпускаемых «Азимутов». Об этом сообщают «Автоновости». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Пройдите процедуру банкротства с компанией «Бизнес-юрист». Более 18 лет мы оказываем юридическую помощь в банкротстве физических и юридических лиц. Составление договора, конфиденциальность и индивидуальный подход гарантируются. «Бизнес-юрист», Котельнич, улица Советская, 97. Телефон 25-59-92. Через код города 83-32. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай. Только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет.

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион-Рус».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Дорожное радио.

0: Реклама. В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров, Московская 130, Комсомольская 8.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения. По специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова. 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Американская операция «Свобода» по выводу судов через Ормузский пролив пройдет по следующему сценарию. Военные корабли США будут находиться в непосредственной близости на случай, если потребуется предотвратить якобы возможные атаки иранских военных на коммерческие суда, проходящие через пролив. Это утверждает портал «Axios».
5: Мир.
4: Новые пошлины США на европейские автомобили и грузовики – это удар по всей Европе. Такое мнение выразил канцлер Германии Фридрих Мерц. Глава немецкого правительства пояснил, что не склонен драматизировать ситуацию, поскольку американский лидер Дональд Трамп просто теряет терпение из-за постоянного затягивания Брюсселем подписания таможенного соглашения. В Ереване 4-5 мая пройдет первый саммит Армении ЕС. Встреча высших чинов будет посвящена укреплению двусторонних отношений, в частности, в сферах экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий и контактов между людьми.
5: Про здоровье.
4: МЧС напоминает порядок действий при укусе клеща. Место укуса следует обработать спиртом. Самого клеща необходимо захватить пинцетом, раскачать и без усилий вытащить из кожи. Вместо пинцета можно использовать нитку, которой надо обвязать головку насекомого. Далее должно обработать ранку йодом и обратиться в медучреждение.
5: Транспорт.
4: Базовая сезонная подготовка автомобиля сегодня обходится в среднем на 10-15% дороже, чем год назад. В расчет взяты осмотр, проверка тормозной системы, замена технических жидкостей и другие стандартные процедуры. Если брать полный техосмотр с комплексным ТО, рост расходов достигает 15-25%, особенно для автомобилей среднего и премиального сегментов. Об этом сообщает издание «Известия».
5: Деньги.
4: Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
5: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8 912 333 1670.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дорожное радио представляет.
13: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
14: Подконтрольные вам деревни действуют подпольщики.
13: Добронравов, Шукшина, Быстров.
15: Нам проводник нужен.
13: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
16: Дорожное радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как научиться парковаться по методу британских ученых и почему в Швейцарии не любят уток. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу «идеальной парковки». Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёнитс в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Устали в дороге? Остановитесь в кафе «Радуга». Здесь вы найдете все, что вам нужно. Кафе, продуктовый магазин, магазин автотоваров, парковка, душ, круглосуточный шиномонтаж. В кафе «Радуга» вкусно и уютно, как дома. Свежая выпечка. На всей территории бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение. Все в одном месте на въезде в Котельнич со стороны Кирова. Деревня Наймышины, Клыновская, 117. Телефон 4-95-54. Код города 83-342.
0: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица, навес, крыша. Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангрип» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда-3». Надежность начинается здесь. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
3: Это история нашей семьи.
2: На 5 канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-5933.
1: Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
2: Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители Джут в Вайгач. Сходи, купи скорей. Компания Вайгач. Все для строительства и содержания бань. Джут, пропитка, утеплители, фольга, камни и многое другое. Базовые 4 и Морозовская 71.
3: Ищите надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой.

Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск, Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
2: Голод давит. Аппетит рвет на части. Хватит терпеть! Буфет-гриль – твой антиголодный бунт. Курица-гриль – ароматная. Шашлык – сочный. Чебуреки – хрустящие. Бургеры, шаурма, пицца – все на полную громкость. Готовые салаты на любой вкус – это по-нашему. И кофе – ароматный. Котельнич – Советская, 136. Доставка прямо домой. 8-919-52-343-52. Буфет-гриль. Огненно вкусно!
3: Индивидуальный предприниматель Косовдинова Елена Юрьевна. Угренип 32-54-3000-2077-167.
4: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица? Навес? Крыша? Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Сангрип» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда-3». Надежность начинается здесь.
5: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
6: Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой. И раз. И два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет,

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Дорожное радио представляет.
10: Большое кино про большие машины.
11: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
12: Дожму я.
11: На газ или на тормоз?
10: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
9: Дорожное радио.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ТВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды Forward и Stealth по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин «Лидер» на Ленина 3 и «Олимп» на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
2: А электровелосипеды есть?
3: Конечно, есть.
4: Внимание! Отруби, зерно, комбикорма, соль, сухое молоко, премиксы. Агромир, Котельнич, улица Победы, 72А. Звони 776-701. 776-701.
5: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Пройдите процедуру банкротства с компанией «Бизнес-юрист». Более 18 лет мы оказываем юридическую помощь в банкротстве физических и юридических лиц. Составление договора, конфиденциальность и индивидуальный подход гарантируются. «Бизнес-юрист», Котельнич, улица Советская, 97, телефон 25-59-92, через код города 83-32. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
3: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
5: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
6: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
7: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

а вернуться к себе одному, это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла, ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так, если просит душа, не пустяк, если просит душа.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
0: Реклама. Внимание! Мастерская по производству и ремонту рукавов высокого давления РВД «Котельнич» предлагает большой выбор шлангов, фитингов, адаптеров. Улица Победы, 72А. Телефон 776-701. 776-701. Идешь на работу? Спешишь домой?
2: Булочек, хлеба возьми с собой.
0: Зайди к нам в любимую

Пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности нам по пути вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, где автомобилистам повстречаются соловьи и железо, и сколько пляжей готовится открыть Геленджик.
6: Поехали!
5: Дни все теплее, и хочется устроить себе короткое путешествие. А для организации такого тура самое выгодное положение, на наш взгляд, у автомобилистов. Сел за руль, да поехал. Ни тебе билетов, ни привязки к датам. Направление только выбрать. Так, пожалуйста, Курская область предлагает новый автомаршрут «Соловьи и железо». За 2 дня он расскажет путешественникам историю региона и покажет достопримечательности. Автомобилисты посетят коренную пустынь, усадьбу Фета, фермерское хозяйство в Обаяне, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк Мельниц». Совершат остановку и в других интересных местах. А еще есть такой вид остановок на трассе, куда возвращаешься не только за проверенным топливом, но и за вкусным кофе. Это про АЗС «Газпромнефть». Согласитесь, с полным баком и стаканчиком латте продолжать путь гораздо приятнее.
6: Отдыхаем!
5: 1 июня Геленджик открывает официальные пляжи. Отдыхающих примут популярные местные пляжи «Центральный», «Дельфин», «Багамы» и «Сады морей», а также новые локации и обновленные набережные. В соседнем селе Кабардинка обновлен пляж «Оазис» и территория рядом с Мадерой. Здесь теперь новые фонтаны, арки и сухие фонтаны, качели и лавочки. По сообщению кубанской прессы, в первый день лета в Геленджике заработают 73 официальных пляжа.
7: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
8: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Устали в дороге? Остановитесь в кафе «Радуга». Здесь вы найдете все, что вам нужно. Кафе, продуктовый магазин, магазин автотоваров, парковка, душ, круглосуточный шиномонтаж. В кафе «Радуга» вкусно и уютно, как дома. Свежая выпечка. На всей территории бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение. Все в одном месте на въезде в Котельнич со стороны Кирова. Деревня Наймушины, Флыновская, 117. Телефон 4-95-54. Код города 83-342.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент – превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока.

0: создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай. Только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в «Чижик». «Чижик» – 100% гарантия качества.
11: «Чижик». Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Дорожное радио представляет.
15: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
16: Подконтрольный вам деревни действуют подпольщики.
15: Добронравов, Шукшина, Быстров.
17: Нам проводник нужен.
15: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
18: Дорожное радио.

0: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о новых песнях Татьяны Булановой. Совсем скоро на Дорожном радио.
1: Реклама. Техника «Стелс» для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер «Стелс», магазин «Арсенал», Киров, Московская, 130.
2: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
3: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество сам видишь.
4: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люксембург.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
6: Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Премьера!
5: Татьяна Буланова – выдающаяся артистка, которая в прошлом году официально стала рекордсменкой России по количеству записанных дуэтов. На ее счету 114 совместных работ. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России. В числе ее партнеров по дуэтам – легендарные исполнители Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Филипп Киркоров и многие другие. А в репертуаре певицы самые разные жанры – от поп-музыки и рока до шансона. В сообщении Книги рекордов России отметили, что Татьяна Буланова – феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей. И прямо сейчас новая работа. Татьяна Буланова и Ламба Ильича представили совместную композицию

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет,

0: регистрации. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
2: Это история нашей семьи.
1: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Дорожное радио представляет.
5: Большое кино про большие машины.
6: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
7: Да жму я!
6: На газ или на тормоз?
5: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
4: Дорожное радио.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
0: Внимание! Отруби, зерно, комбикорма, соль, сухое молоко, премиксы, Агромир, Котельнич, улица Победы, 72А. Звони 776-701. 776-701. В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
4: Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермский, Хабаровский края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Эта сумма эквивалентна расходам регионов на модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и так далее.
2: Россия.
4: В Госдуму внесен законопроект о создании целевых банковских счетов для трудовых мигрантов. Согласно документу, работодатели должны будут открывать специальный счет на каждого иностранного сотрудника. Туда будут перечислять сумму не ниже размера расходов на возможную депортацию работника, а поправки в Кодекс об административных правонарушениях, внесенные вместе с законопроектом, позволят автоматически списывать со спецсчета неоплаченные иностранным работникам штрафы. Об этом пишет «Парламентская газета». Эстония начала крупные военные учения у границ с Россией. Крупнейшие в текущем году маневры носят название «Весенний шторм». Они проводятся в 20-й раз и в этом году продлятся до начала июня. В пиковые дни в учениях поучаствуют более 12 тысяч военнослужащих из Эстонии и 17 стран-союзниц, включая США, Великобританию и Германию, передает агентство «Интерфакс». Часть учений страны НАТО будут проводить на северо-востоке Латвии. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
2: Транспорт.
4: Поезда калининградского направления вновь курсируют по расписанию. Восстановительные работы на литовском участке завершились вечером 3 мая. Задержанные ранее составы отправились по маршрутам. Тем же, кто следовал составами из Минска и Смоленска, предоставили резервные поезда. По данным компании РЖД, сейчас изменений в расписании нет. Напомню, ранее на станции Еся в Литве сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона. Они повредили пути и контактную сеть. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Петрович, бетон крошится, сроки летят, заказчик уже ругается.
1: Вот поэтому я лью только с Мегабетон Советск. Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. Мегабетон Советск – бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
2: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет.

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
8: Дорожное радио.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ТВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-5933.
1: Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999.
2: Чтобы банька была жаркой, чтобы не было щелей, утеплители Джут Вайгач. Сходи, купи скорей. Компания Вайгач. Все для строительства и содержания бань. Джут, пропитка, утеплители, фольга, камни и многое другое. Базовые 4 и Морозовская 71.
3: Ищете надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
4: Этой зимой что-то не выдержало. Теплица? Навес? Крыша? Снег проверяет все. А весна требует надежности. Поликарбонат отечественного и импортного производства в наличии в компании «Санкреп» в Котельниче. Прочный, проверенный, по честной цене. «Спартак Труда-3». Надежность начинается здесь.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
7: В эфире радиоканал «Область-ФМ» для детей старше 12 лет.
8: Погода на Дорожном радио.
9: Спонсор программы «Самозанятая» Кашина Светлана Витальевна. Сегодня вечером в нашем городе ясно, без осадков и 15 выше 0. Ночью переменная облачность 9 с плюсом. Юго-западный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
10: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
11: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.
12: «Дорожное радио».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Расширился список профессий для альтернативной гражданской службы. Перечень теперь включает 363 позиции вместо прежних 271. Среди новых специальностей – врачи, травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, рабочие профессии, газосварщик, токарь, электрик, такелажник и так далее. Минтруд объяснил расширение списка профессий для альтернативной службы вступлением в силу нового общероссийского классификатора. С начала года в него добавили около 1700 новых позиций, часть из которых теперь включена и в перечень для альтернативной гражданской службы.
3: Россия.
4: Правительство предлагает повысить миграционные госпошлины. Если внесенный в Госдуму законопроект примут, за прием или выход из российского гражданства нужно будет заплатить почти в 12 раз больше, чем сейчас, то есть 50 тысяч рублей. Выдача вида на жительство подорожает в 5 раз до 30 тысяч, а разрешение на временное проживание при утрате документа подорожает до 5 тысяч рублей. Сотрудники «АвтоВАЗа» ушли в единый корпоративный отпуск. Он продлится до 13 мая включительно. Также 14 и 15 мая персонал, не занятый в ремонте и наладке оборудования, будет находиться в простое с сохранением заработной платы. Главной целью двухнедельной остановки конвейера называют подготовку к выпуску нового кроссовера «Лада Азимут». Старт его производства запланирован на третий квартал текущего года. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника Генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Напомню, что воздушно-космические силы сейчас являются одними из трех видов вооруженных сил, наряду с сухопутными войсками и военно-морским флотом страны. Автомобиль поворачивает туда, куда посмотрит водитель. Такую технологию для смены ряда движения запатентовал концерн General Motors. Согласно патенту, камера в салоне определяет, куда и как долго смотрит человек за рулем. Если система решит, что взгляд однозначно означает намерение перестроиться и убедиться в безопасности маневра, управление на себя возьмет автомобиль. Появится ли разработка на серийных машинах концерна GM, пока не сообщается.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: За столом сидели мужики и ели. Мясом конюх угощал своих гостей.
2: Эй, братан, самое время на природу. В мясном хуторке мясо для отдыха и души. Шашлык сочный, вкусный. Стейки и ребрышки пальчики оближешь. Мясо отборное, маринад огонь. Рецептура от деда и от батьки. Не ломай голову, где купить. Заходи к нам. Шашлык – это аромат лета. Лето и мясной хуторок. Нам по пути. Котельнич, Советская, 136. Ждем тебя каждый день без выходных. Мясной хуторок.
3: Детям ролики, жене самокат, а себе велосипед. Хотя, все велосипеды. Товары для активного отдыха и велосипеды Forward и Stealth по очень выгодным ценам. Котельнич, магазин Лидер на Ленина 3 и Олимп на Кирова 24. Покупайте выгодно со скидками и катайтесь в удовольствие.
4: А электровелосипеды есть?
5: Конечно, есть.
6: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
7: Пройдите процедуру банкротства с компанией «Бизнес-юрист». Более 18 лет мы оказываем юридическую помощь в банкротстве физических и юридических лиц. Составление договора, конфиденциальность и индивидуальный подход гарантируются. «Бизнес-юрист», Котельнич, улица Советская, 97. Телефон 25-59-92. Через код города 83-32. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпарт». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпарт». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпарт».
9: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
14: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио.

0: Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM» для детей старше 12 лет. Новости. Новости на Дорожном радио. Спонсор программы – компания «Медиасистема». ИП «Рублевский» Александр Сергеевич.
1: Здравствуйте, с вами в пути Антон Шидания.
0: Россия.
1: Минэнерго не поддержала идею о моратории на изменения в регулировании электроэнергетики. Такая мера ограничит возможности развития сектора и не позволит удовлетворять растущий спрос на ресурсы. Об этом заявил замглавы ведомства Петр Конюшенко. Ранее РБК сообщила о том, что крупные промышленные компании обратились к правительству с просьбой ввести 5-летний мораторий на любые изменения в регулировании, которые приводят к росту конечной цены электроэнергии.
0: Кировская область.
1: Кировчан ждет по-летнему теплое начало недели. По данным синоптиков, вплоть до середины семидневки воздух в дневное время будет стабильно прогреваться до 20-23 градусов. В пятницу немного похолодает, до 15 выше 0. Такая погода сохранится до конца недели. Что касается осадков, то небольшие дожди ожидаются во вторник, среду и пятницу. Добавим, в течение недели юго-западный ветер сменится на восточный и подует со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Транспорт.
1: Станции метро в центре Москвы закроют на выход 9 мая. Причина – усиление мер безопасности. Ограничения затронут площадь Революции, Охотный ряд, Театральную, Александровский сад, Боровицкую и Арбатскую. Они будут работать только на вход и пересадку. Власти города призвали жителей и гостей столицы отнестись к этим мерам с пониманием.
0: Валюта.
1: Евро сегодня стоит 88 рублей 64 копейки, доллар 74,80.
2: Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Цитаты великих людей.
3: Не деньги привлекают женщин, не автомобили и драгоценности, не рестораны и дорогая одежда, не могущество, богатство и элегантность, а то, что сделало человека могущественным, богатым и элегантным. Сила, которой наделены одни и полностью лишены другие. Сергей Довлатов.
0: Цитаты великих людей. Новости на Дорожном радио. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: душевное на дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого

0: Реклама. Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В магазинах «Арсенал» огромный выбор лодочных моторов, лодок и катеров, прицепов и мототехники. Город Киров. Московская 130. Комсомольская 8.
2: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
3: Внимание! Мастерская по производству и ремонту рукавов высокого давления РВД «Котельнич» предлагает большой выбор шлангов, фитингов, адаптеров. Улица Победы, 72А. Телефон 776-701. 776-701.
4: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, Дом техники.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
6: В эфире радиоканал «Область ФМ» для детей старше 12 лет. Погода на Дорожном радио.
7: Спонсор программы «Самозанятая» Кашина Светлана Витальевна. Сегодня вечером в нашем городе ясно, без осадков и 15 выше 0. Ночи переменная облачность и 9 с плюсом. Юго-западный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Будьте внимательны на дороге.
8: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
6: Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет. «Дорожное радио».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
1: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы отправимся в Хабаровский край. Здесь, на территории опережающего развития, при поддержке корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, работает Амурская лесопромышленная компания. Она входит в группу предприятий полного цикла. От заготовки древесины до переработки и поставок готовой продукции потребителям. Ключевое предприятие холдинга «Даллеспром» входит в список системообразующих организаций Минпромторга. Компания является лидером российского лесного экспорта, а ее производство ведут по современным стандартам. На предприятиях ждут не только специалистов традиционных для отрасли профессий, но и тех, кто готов освоить редкие для региона направления. Например, операторов гидравлических прессов. Этому обучают прямо в компании с последующим трудоустройством. Предприятие заботится о комфортных условиях труда. Предусмотрены возможности бесплатного или льготного посещения бассейна, катка и тренажерных залов. Расширенный пакет ДМС распространяется на членов семьи. Кадры в приоритете. Поэтому здесь выстроена системная работа с учебными заведениями. В Амурске партнер – политехнический техникум. В Комсомольске-на-Амуре сразу три площадки. Лесопромышленный техникум, строительный колледж и государственный университет. В Хабаровске – дорожно-строительный техникум и Тихоокеанский государственный университет. Студенты проходят практику на реальном производстве, а целевые договоры позволяют им начать карьеру сразу после выпуска. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальнийвосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Жену так устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
15: А давай, только шашлык еще возьмем.
14: А где самый вкусный?
15: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
16: Чижик!
2: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста Сплат в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут на дом подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Весной мы купим овощи и фрукты.
2: Потом игрушки.
1: Потом продукты.
3: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
4: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск, Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
5: Внимание! Сдаются в аренду уютные жилые комнаты в бывшей гостинице «Фиалка». Круглосуточно имеется открытая и теплая автостоянки при въезде в Котельнич со стороны Яранска и Советска. Адрес: Котельнический район, деревня Караул, Центральная 4А, 8-912-711-89-58, 8-912-711-89-58.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Госдума обсудит ряд новшеств в миграционной сфере. Так, правительство предложило с 1 июля повысить госпошлину за прием или выход из российского гражданства. Согласно внесенному на рассмотрение Нижней палаты парламента документу, услуга подорожает почти в 12 раз до 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство кабинет министров предлагает взимать 30 тысяч рублей. Новшество не коснется уроженцев Советского Союза, участников госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, а также иностранцев, заключивших контракт о службе в период СВО. Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию на круизном лайнере MV Hondius. Корабль следовал из Аргентины в Кабо-Верде, когда на борту произошла вспышка хантавируса. Было зарегистрировано 6 случаев заражения, один из них подтвержден лабораторно. Российское ведомство уже направило запрос в Нидерланды, под флагом которых курсирует судно. Сейчас круизный лайнер стоит на якоре у берегов Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что передача вируса от человека к человеку крайне редка. Организация оказывает необходимую поддержку пассажирам и экипажу. Мировые авиакомпании сократили в майских расписаниях 2 миллиона пассажирских мест. Причиной стал конфликт на Ближнем Востоке при участии Ирана, США и Израиля, начавшийся в конце февраля. Из-за него цены на авиатопливо выросли почти на 84%. В Европе запасов авиакеросина осталось примерно на 6 недель, сообщает издание Financial Times. Сменился главнокомандующий воздушно-космических сил России. На место Виктора Авзалова назначен генерал-полковник Александр Чайка, сообщило агентство РБК. Бывший заместитель начальника генштаба Александр Чайка удостоен звания Героя России и ряда госнаград. Ранее он неоднократно командовал группировкой российских войск в Сирии, а также возглавлял Восточный военный округ. Плановые корпоративные отпуска начались у российских автопроизводителей. АвтоВАЗ не будет работать до 13 мая. Автопроизводитель готовится к выпуску нового кроссовера «Лада Азимут» и модернизирует линию сборки семейства «Лада Нива». К 18 мая конвейеры АвтоВАЗа запустят поэтапно. Горьковский автозавод ушел в плановый отпуск на неделю до 8 мая. Там ведут сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно без остановки сборочной и других линий предприятия.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – это место, где кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается. Регион приятно удивляет многообразием ярких событий. С 18 мая по 5 июня во Владивостоке в четвертый раз пройдет гастрофестиваль «Минтая» о «Мегавкус». Мероприятие традиционно состоит из уличного и ресторанного форматов. Первая часть развернется на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. А с 18 мая по 5 июня к фестивалю присоединятся рестораны города. Гостей ждут гастрозавтраки и гастроужины. В меню – колья, тельная, уха, пельмени, икряники и заливное из минтая. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс среди студентов кулинарных колледжей Приморья «О Мегабаттл». Они поборются за титул «Минталье» – лучшего повара по приготовлению минтая. Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
7: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
10: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
11: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
10: Добронравов, Шукшина, Быстров.
12: Нам проводник нужен.
10: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ТВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Магазин «Вот Полимер» приглашает за покупками. Огромный выбор стройматериалов. Все для водоснабжения, канализации и отопления. Товары для сада и огорода и многое другое. Магазин «Вот Полимер». Улица Советская, 78, напротив Динопарка.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

миром. Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама.
1: Сначала цветочки, потом ягодки. Сначала саженцы от магазина «Душевный сад», а потом наслаждение дачным сезоном. В питомнике растений «Душевный сад» крепкие саженцы, выращенные с любовью. Яблони, груши, смородина, малина, голубика, розы, пионы, гортензии и многое другое. Все максимально адаптировано к нашему климату. «Душевный сад». Подробности в группе «Душевный сад» ВКонтакте.
0: Голод давит. Аппетит рвет на части. Хватит терпеть! Буфет-гриль – твой антиголодный бунт. Курица-гриль – ароматная. Шашлык – сочный. Чебуреки – хрустящие. Бургеры, шаурма, пицца – все на полную громкость. Готовые салаты на любой вкус – это по-нашему. И кофе – ароматный. Котельнич – Советская, 136. Доставка прямо домой. 8-919-52-343-52. Буфет-гриль. Огненно вкусно.
2: Индивидуальный предприниматель Косовдинова Елена Юрьевна. Угренип 32-54-3000-00-77-163.
3: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
3: Срочно! Время не теряй! Все!

0: 8701. Пройдите процедуру банкротства с компанией «Бизнес-юрист». Более 18 лет мы оказываем юридическую помощь в банкротстве физических и юридических лиц. Составление договора, конфиденциальность и индивидуальный подход гарантируются. «Бизнес-юрист», Котельнич, улица Советская, 97, телефон 25-59-92, через код города 83-32. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Петрович, бетон крошится, сроки летят, заказчик уже ругается.
2: Вот поэтому я лью только «Снегобетон Советск». Мы с ними не первый объект делаем. От М100 до М400 привозят в тот же день своим миксером. «Снегобетон Советск» – бетон, который держит слово и объект. Цена от производителя. Лей уверенно, строй спокойно. Все детали по телефону 8-937-584-0707.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32-90-90. Код города 83-32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
2: Ура!
1: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
1: Для лиц старше 12 лет.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
5: Яркое приключение для всей семьи.
6: Я покажу тебе мир.
7: Обалдеть!
5: Большое кино про большие машины.
8: Грузовики, за работу!
5: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет. Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые расчеты», «Безопасные дни» и «Романтические камеры фиксации». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые выявили формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студента физмата Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёнигс в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Собственное производство профнастила, оцинкованного и с полимерным покрытием, прямого листа и доборных элементов к нему. Евроштакетник. Короткие сроки исполнения заказа. В продаже цемент, рубероид, фанера, ДВП, ОСБ, утеплитель, профильная труба, доставка по городу. Все это и многое другое в одном месте. Приезжайте к нам. Котельнич Победы 69. Звоните 8-953-949-59-33.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Техника «Стелс». Для тех, кто выбирает надежность. Квадроциклы, снегоходы и лодочные моторы. Официальный дилер «Стелс». Магазин «Арсенал». Киров. Московская, 130.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
6: Приходите в гости всей компанией своей. Котельнич, кафе «Точка». Место для друзей. Уютное место для беззаботного времяпровождения в кругу приятелей и подруг. Меню на любой вкус. Горячие, холодные закуски и десерты. Приятный интерьер и первоклассное обслуживание. Проводим любые торжества. Кафе «Точка». Котельнич, Карла Маркса, 2. Телефон 8-912-333-1670.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен Федор Щукин. Ранее он занимал пост председателя Верховного суда Дагестана. Отставку Сергея Меликова уже принял президент Владимир Путин. Напомню, что Меликов занимал пост главы региона с октября 2021 года. До этого он был членом Совета Федерации от Ставропольского края. Московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера Фабио Челестини. Это произошло за два дня до важного матча финала пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Фабио Челестини возглавил футбольный ЦСКА летом прошлого года после ухода предыдущего главного наставника команды Марка Николича. Исполнять обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Игдисамов. Литва ограничила въезд большегрузам из России и Белоруссии, если в их баках остается свыше 200 литров солярки. По заявлениям литовской стороны, такая мера введена до конца будущего года. Ограничение направлено на борьбу с нелегальным сливом дизельного топлива из большегрузных автомобилей. Власти Литвы заявили, что такие действия якобы ежемесячно лишают страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Схожие лимиты действуют в соседней Латвии. В Польше норма ввоза топлива составляет 600 литров, а в Финляндии 400. Правительство списало 2/3 долгов по бюджетным кредитам 21 региону. Среди них Нижегородская и Самарская области, Удмуртия, Чувашия, Карелия, Пермские, Хабаровские края и Ненецкий автономный округ. Объем списаний превысил 114 миллиардов рублей. Как пояснил Кабинет министров, такое решение позволит снизить долговую нагрузку на местные бюджеты и направить высвободившиеся деньги на развитие экономики. В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску первых трех вагонов. Они будут черно-серого цвета с эффектом металлик. Состав и технологии разработаны специально, чтобы защитить поезд, который должен разогнаться до 400 км в час. Первый восьмивагонный состав для будущей высокоскоростной магистрали планируют собрать до конца года. На 2027 намечены сертификационные испытания на участке от Твери до Зеленограда, а запустить в эксплуатацию скоростную железную дорогу от Москвы до Петербурга планируют в 2028.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама. Прицеп для легкового автомобиля – это экономия времени, сил и топлива. В магазине «Автопилот» в Советске более 50 моделей прицепов. Бортовые, лодочные, одноосные и двухосные, а также комплектующие к ним «Автопилот». Официальный дилер заводов «Викинг», «Трейлер», «Прицеп Проф», «Мюллер Ваген», «Композит», «Китан» в Кировской области. Возможна любая удобная форма оплаты. Доставка по Кировской области и регионам. Советск, Энгельса, 182. Звоните 782-999. Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат». But.
1: Ищите надежный и современный автомобиль? Тогда приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про Агат». Примите участие в тест-драйве и получите шанс выиграть гарантированные призы. Акция действует только до 10 мая. Не откладывайте. Приходите и сделайте свой выбор уже сегодня. До встречи в «Хавейл Про Агат». Город Киров. Улица Дзержинского, 110. Телефон 208-200.
2: Друга спросил, посоветовал он строить с компанией «Мегабетон». А заказывать по телефону 8-937-584-0707. Доставка бетона по всей области точно в срок. Ответственность, качество и надежность. Компания «Мегабетон». Советск, Лебяжский тракт, 3-й километр. Звоните 8-937-584-0707.
3: В квадроцентре «Техномир» квадроциклы на любой вкус и кошелек. Мощные «Аодес» и «Таврида», бюджетные «Авантис» и «Мотоленд» и другие надежные и качественные модели. Экипировка, запчасти, тюнинг – все для комфортных и ярких поездок. Встретим весну на хорошем квадре в «Техномире». Производственная 27, дом техники.

0: Хлебное местечко.
1: Не пробегай мимо. Заходи в любимую пекарню. Советская 137/1 и Кирова 20Б. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.

0: Реклама.
1: Кировский кооперативный техникум в городе Котельниче приглашает на обучение на базе 9 и 11 классов по очной и заочной форме обучения по специальностям юриспруденция, торговое дело, экономика и бухгалтерский учет. Прием без вступительных испытаний. Диплом государственного образца. Котельнич, улица Кирова, 13. Телефон приемной комиссии 406-37.
0: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. Сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару. Оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Внимание! Сдаются в аренду уютные жилые комнаты в бывшей гостинице «Фиалка». Круглосуточно имеется открытая и теплая автостоянки при въезде в Котельнич со стороны Яранска и Советска. Адрес: Котельнический район, деревня Караул, Центральная 4А, 8-912-711-89-58, 8-912-711-89-58.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вот так домик у тебя. Прямо пряничный. Стены яркие. Расскажи секрет.
2: Вайгач. Стройматериалы только там беру. Выбор душевный. Цены приятные. А качество, сам видишь.
3: Базовая 4. Морозовская 71. Бывшая Роза Люксембург.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Люди делятся на два вида. Одни копают лопатой, и раз, и два. Другие просто идут и покупают мотоблок. А все почему? Да потому что с мотоблоком все просто. Вот он пашет землю, поменял навесное оборудование, и он уже окучивает или косит траву. Готовьтесь к дачному сезону с торговым домом «Стройбат». Покупайте мотоблоки, культиваторы и мотолебедки на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Кирово-Чепецке на Мира 57. Проконсультируем и поможем с выбором садовой техники «Стройбат».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Кировской области. 32 90 90. Код города 83 32. Дорожное радио.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят?

0: он как я оторвался от ветра.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

языке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область ФМ». СМИ зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: простые расчеты, безопасные дни и романтические камеры фиксации. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Британские ученые вывели формулу идеальной парковки. Подождите ехидничать, сейчас объясню. Все началось с исследования, которое провела одна автокомпания. Выяснилось, что 57% британских водителей не уверены в своей способности грамотно припарковать машину. Кроме того, 32% автовладельцев проезжают мимо свободных мест на парковке, даже не пытаясь в них вписаться, потому что не могут понять, поместится ли туда их автомобиль. Все, задача поставлена. И профессор Лондонского университета Симон Блэкберн занялся расчетами. В результате появилась замечательная формула. В нее входят всего 5 переменных. И она дает возможность любому водителю путем несложных математических расчетов на уровне студентов из МАТа Бауманки спокойно и не торопясь решить проблему парковки. А вот канадские ученые выяснили, какие дни самые безопасные для управления автомобилем. Все просто. Ими являются любые воскресенья июня. По статистике, в эти дни водители раздражаются меньше всего. Соответственно, снижается риск попасть в ДТП. Названные самые опасные дни для вождения – это вторники сентября. Причем речь идет о времени утреннего часа пик. Именно в этот момент водители склонны к агрессии гораздо больше. Да чем и все о серьезном. Вот в швейцарской коммуне Кёниц в свое время на полном серьезе обсуждали романтический порыв камеры фиксации скорости. Прибор отснял симпатичную уточку, летящую на небольшой высоте со скоростью 52 км в час вместо положенных 30 на этом участке. Вот вроде и от работы никто не отвлекался, и художественный процесс налицо. Все бы ничего, только спустя 3 дня ситуация повторилась один в один. Утка, превышение скорости, фотка. Между прочим, в полиции отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала бы машина, ее водителя лишили бы прав на месяц или оштрафовали на солидную сумму. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

треском и зеленью аллей в пухе до полей. Я иду землей Невской,

Котельнич, 108 FM. Вместе в пути. Дорожное радио. В эфире радиоканал «Область FM». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Регистрационный номер ЛТУ 43-351 от 24 февраля 2012 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радиоканал «Дорожное радио» для детей старше 12 лет.